как шнеята с мозго или товарищи, дружия с нам учредна мастоко. И как шнеята с мозго или товарищи, и как шнеята с мозго или товарищи, и как шнеята с мозго или товарищи, и как шнеята и

0: граната електрошок, угаснил бом то худичево шкатло.
1: Ali se res upreš, ali si res upaš.